0: Сегодня на нашем празднике песни поют. Участники строительных отрядов, студенты московских вузов.
1: В наш...